Passagem. Опа, еще вторая подсадит, чан на бета, ста хамила, ста и в семье не палит.